мировых хита. Надеюсь, что на этом они не остановятся и далее будут продолжать радовать нас такой замечательной, классной музыкой. Ну и мы тоже останавливаться не будем, продолжим действовать далее и действовать под исключительно лучшие мировые хиты. На подходе у нас Майли Сайрус, новинка Buzz Persuade, добавим еще электронной музыки из Франции, проект Offenbach, Rocket и послушаем Мото с историей «Намек на нас».

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, убираем разговоры на эти 30 минут, а вот музыки, музыки будет более чем достаточно. Обещаю, услышим Kima Sounds и Ride Slow. Еще услышим Тиесто и Бриэнно Грейс, Beautiful Places. И Тедди Свимс, Мистер Know It All.

0: трек The Weeknd.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Это мило. Мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

0: поддержки смог залететь в топ-5 британского чарта, что определенно заслуживает уважения. И такое здесь, на Европе Плюс, мы очень даже любим. И, конечно, да, рекомендуем. Далее у нас список следующий. Услышим еще одну электронную тему, которая заняла в моем личном плейлисте верхнюю строчку. Ваты и фото немецкого проекта Нептуника. Еще обещал быть Post Malone, Hit Cold. И услышим Дати и историю Take Me There буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

на крупнейших фестивалях планеты. Нептуника. Советую запомнить этих ребят. Так, ну уже 4:35 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с Европой Плюс. Отличного воскресного уикенда каждому. Совет проводить его вместе с нами. А уж мы не постоим за классной музыкой. В ближайшие 15 минут услышим Тувелу, Cool Girl и услышим Алока и Халида, отменующий Dive Into Me.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И за это время мы услышим Бо Райнер, Лорин, Let Me Forget You.

12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: радиостанции номер один в России, 5.19 столица. Совсем немного остается до крутого уикенда на Европе Плюс. Денис Романов скоро будет здесь, принесет с собой много игр, классные подарки, поделится музыкальными новинками, что вышли на этой неделе, и масса другого интересного контента. Старт в 7 утра ровно, поэтому советую дождаться. И пока ждем еще одна классная музыкальная подборка, в которую я включил Джонаса Блю, Hit Girl, еще Мадонну, Мартина Гаррикса, крутейшую совместную тему Bizarre и Алекса Уоррена, Hit Fever Dream. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Марк Брак, Сикстиен и Pay to Exist буквально через 2 минуты.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

0: Барбара Стрейзен.
1: Ну, мне кажется, это то, что и нужно на старте воскресного уикенда. Барбара Стрейзен, тот Dark Sound здесь на Европе Плюс. И не будем стоять на месте. Летим вперед, летим в новый час, ну и летим в обновленной компании, потому что здесь уже передо мной выспавшийся, порозовевший, румяный и предельно задорный Денис Романов. Денис, привет, доброе привет, утро.
2: А если я не из-за этого румяный и задорный? А может быть, я не спал? Да ладно, все нормально, все.
1: А может быть, уже и мороз на улице? Как там, кстати?
2: А может быть, впереди больше хитов и больше музыки, а может, впереди Доминик Файк.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: December 10, Backstreet Boys для зумеров. Us Again the World, классная тема от бойсбенда современного, стильного, молодежного. Можно говорить молодежно, я не звучу старо в этот момент. Больше хитов, больше музыки, впереди будет суперстиль. Команда Майи Мишель, их работа иногда, Тайни Темпо и Эрик Тернер, легендарная хип-хоп-история Written in the Stars, а еще Мизмо и Hello, the sun is up, where are you? Hello, привет, доброе утро всем, добрый день. У кого-то уже, меня зовут Денис Романов, все это буду ставить, рассказывать, всем делиться. Хорошего дня.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

композициях потерялась, но, тем не менее, звучит отлично. Я думаю, что тебе нравится. А если нравится, ты знаешь, что нужно делать. Инструкция простая. Заходишь на europaplus.ru, голосуешь, и все. И твой любимец, он выше, выше, выше. Так что обязательно дождись. В пятницу в 2 часа дня свежий Еврохит ТОП-40. Наш самый честный чарт музыкальный во всей стране с Алексом Мануиловым. Ждем. Еще ждем BTS. Историю Swim. Послушаем ее скоро.

0: Его история аутентичная в, хотел сказать, крутом уикенде на Европлюс. Рано пока. Фальстарт. Крутой уикенд в следующем часе будет обязательно. Дождись, будь с нами. У нас там много интересного всего. Контент и подарки. Это мы слушаем. С 7 до 10 утра в выходные. А вот в будни с 7 до 10 мы, конечно, слушаем, естественно, слушаем, ну, наверное, самое крутое. Мое оценочное суждение, как говорят, да? Наверное, самое крутое утреннее шоу во всей стране. Это «Бригада У».
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
3: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: Sound, Voice Life, история Soledad. В конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. И крутой уикенд буквально через несколько минут.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Я надеюсь, что вы сегодня отдыхаете. Это самый главный посыл, ребята. Больше отдыха, естественно, в воскресенье, даже если работается вам. То пусть работается легко, будем вам обеспечивать классный саундтрек этим утром, естественно, отличную компанию составим. Мы Европа Плюс, я Денис Романов. Привет всем еще раз, доброе утро, добрый день. В первом часе крутого уикенда у нас целых 3 часа, хотя впереди с 7 до 10 утра, но в первом часе мы уже зажжем, что называется. У нас будет, например, будет гороскоп, мы его обязательно в середине часа послушаем. Будет игра утки, в игре утки можно выиграть эксклюзивный мерч, так что ждите, все будет, естественно, все скоро. Еще раньше, мистер The Weeknd, его история Call Out Your Name, или Call Out My Name, по-моему, My Name там все. А еще Кунгс и Galaxy, прямо сейчас. Круто!

прекрасного уикенда, крутого, конечно же, уикенда. Мы продолжаем. У нас с 7 до 10 утра весь спектр развлечений, что называется. Даже в выходные дни у нас есть для вас утреннее шоу. Подарки есть, контент имеется. Что есть? Будет гороскоп скоро, будет игра под названием «Утки», мы ее ждем. Можно будет выиграть классный мерч наш эксклюзивный. Чуть-чуть попозже это все будет. Пока «Ava Meet Me in the Dark», будет «Sun Me» и «Cynical». Классная тема, стильная. Все впереди, все на Европе+. Скоро дождись.

0: Уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 4 октября, воскресенье. Овны, иногда лучше вежливо отказать, чем подписаться под неполнимые задачи. Вот так. Тельцы, вам лучше взяться за новое дело, чем опять тонуть в знакомых задачах. О, как все задачи. Близнецы, на недостаток энергии вы точно сегодня не будете жаловаться. Раки, звезды уверены, что вам уже стоит кому-то признаться в своих чувствах. Львы, вы все знаете и умеете. Этот день будет тому подтверждением. Девы, задумайтесь о небольшом отпуске, это хорошо отразится на работе. Весы, вы, наконец, освоите те навыки, которые вам так давно не хватало. Скорпионы, с некоторыми людьми придется прекратить общение, что будет даже к лучшему. Стрельцы, сегодня постарайтесь решить все вопросы при личной встрече. Козероги, кто-то хочет вам насолить, а вы им наперчите в ответ. Водолеи, не бойтесь упустить что-то из виду, у вас точно будет второй шанс. И рыбы, окружающие, попытаются привлечь вас к своим делам, но сделайте вид, что ничего не слышали. Отдыхайте.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Screw up. I say you treat me differently.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Поиграем в утки, отдадим подарки, естественно. Есть наш фирменный эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Можешь себе его забрать прямо сейчас. Если хочешь, звони 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Мы тебя ждем. Надо будет чуть-чуть подключить мозг, и все. И тебе повезет в этом случае. Если он включится в утро воскресенье, может быть, у кого-то день уже в воскресенье, то все будет хорошо. Звони, мы тебя ждем. Удачи!
2: Реклама. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Пришло время поиграть. Между нами и... У меня подарки есть. Подарки, конечно, классные подарки. Эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Достанется, возможно, нашему слушателю. Зовут его Роман. Роман из Старого Оскола. Роман, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе, здравствуйте.
1: Ответственность, ты представляешь? Надо сейчас за всех слушателей выиграть. Но выиграть себе. Забрать в свою копилку подарков. Так что слушай внимательно задание про нашего сегодняшнего героя в игре «Утки». И находим... Не настоящий факт. Находим утку про нашего сегодняшнего персонажа главного. Это Сэм Смит. Сэм Смит, певец, музыкант, актер даже немножко. Грэмминосный, оскароносный. В общем, все, что возможно, все навыигрывал. Автор саундтреков к Бондиане даже. И о нем есть два факта. Если получится найти утку, то есть найти вымышленный факт, то тебе подарок достается наша фирменная худи от Европы Плюс. Стильная толстовка с капюшончиком на осень. Это нам надо. Это нам надо?
2: Конечно, надо.
1: Значит, Сэм Смит.
2: От любимого радио, конечно.
1: Вот. Это самое главное. Сэм Смит и два факта о нем. Находим утку. Слушаем внимательно факт номер один. В детстве Сэм Смит снимался в британской комедии, в сериале комедийном, вместе со своей мамой. И второй факт. До музыкальной карьеры Сэм работал бариста в кофейне в Лондоне. Ну, то есть делал кофе, варил кофе, грубо говоря. Вот такой второй факт. Итак. Вот какие-то идеи, какое-то наитие, предположение, что-то есть уже или будем что-то вместе решать?
2: Ну, я думаю, работал в кофейне.
1: Ты думаешь, это утка, не настоящий факт?
2: Нет, я думаю, это настоящий.
1: А, ты думаешь, настоящий факт это?
2: Да нет, наверное, будет это первый, он снимался, наверное, с мамой.
1: То есть утка это факт номер?
2: Два.
1: Факт номер два. И это действительно так? Ты молодец, у тебя есть этот, чуйка есть. Действительно, это вымышленная история, казалось бы, простая, что кофейни и все дела, но он там не работал. А вот в сериале с мамой снимался, у него вообще-то такая творческая семья. Есть двоюродные братья и сестры, певица Лилия Аль. Мы знаем про его семью, многое у него и актеры, и певцы, и музыканты и так далее. Большая-большая творческая семья. Ура, мы тебя поздравляем, ты большой молодец.
2: Спасибо большое.
1: Наши худи от Европы Плюс достаются тебе. Я даже по столу ударил громко от радости за тебя. Все, тебе хорошего
2: спасибо
1: дня.
2: Спасибо большое.
1: Классного спасибо воскресенья. Спасибо большое. Это тебе за пожелание тоже. И удачи. Пока-пока. И всем музыки, само собой. Самый крутой в крутом уикенде у нас другой и не бывает. Есть Джонни, есть Федук. Легенды. Их работа «Лето».
0: Крутой уикенд на Европе+. Утки.

суперстильная тема «Лето» от Джонни и Федука. Лето, конечно, мы по нему скучаем, это естественно. Я думаю, что уже у многих во всех частях нашей страны уже погода потихонечку, да, подувидает, уже все-таки осеннее. Но, тем не менее, ребята, у нас есть классная музыка, она настроение поднимает 100%. Можно в качестве саундтрека использовать любой, например, из музыкальных потоков у нас на europaplus.ru, которые есть и в нашем новом мобильном приложении «Радио Хаб». Обязательно его установите себе. И можно на айфоны, на андроиды, куда угодно. Там 9 музыкальных потоков. Вот хочется танцевальное что-то, там есть поток, называется «Пати». Так что слушайте или любой другой. Все бесплатно, все без каких-либо ограничений. Так что устанавливайте, заходите. И шоу даже можно слушать, свои любимые, в качестве подкастов и даже офлайн. Чего только нет. А мы в крутом уикенде дальше будем слушать Джим Класкирус и Адама Левина из Maroon 5, их работу «Stereo Hearts». Будет Тейлор Свифт, «The Fate of Ophelia». Все впереди, все скоро.

0: Virgin Classic Heroes Stereo Hats. Классика. В конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Из классического будет Дэвид Гетта и Биби Рекса. Sad Girls будет Шакира и Берна Бой. Да все классика в целом. Дай-дай. Классная тема. Летняя актуальность. Ну, летняя актуальность. В смысле, хит. Лето 2026. И продолжение крутого уикенда. Тоже, как всегда, актуально. Все впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

Денис, привет, всем доброе утро. На Камчатке за сутки произошло более 30 землетрясений. Цены на кофе в России постепенно снижаются. И эксперты рассказали, какие подарки неуместно дарить педагогам. Подробности далее. Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова способствовать дипломатическому процессу по урегулированию конфликта между Ираном и США, если эти усилия будут полезными. По его словам, все заканчивается переговорами за столом и дипломатическим урегулированием. Готовность к открытому диалогу продемонстрировал иранский президент. Россия открыта к оказанию любых посреднических услуг, поскольку заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации. Эта тема всегда обсуждается с участием арабских стран и американцев. На Камчатке за сутки произошло более 30 землетрясений. По данным ГУМЧС, зарегистрированы 34 неощущаемых сейсмособытия и 2 подземных толчка, ощущавшихся в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой 2 балла. При этом угроза цунами не объявлялась. Наиболее мощное сейсмособытие имело магнитуду 5,7 и произошло вчера в 20:00 по местному времени в 206 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана на глубине 24 километра под морским дном. Цены на кофе в России снизились примерно на 2% с начала этого года. Натуральный растворимый кофе подешевел до 4148 рублей за килограмм, а кофе в зернах и молотый с 2099 рублей в январе до 2051 рубля в августе. В текущем году рынок кофе характеризовался стабилизацией цен после существенного роста в 2025 году. Снижение мировых котировок арабики создает предпосылки для продолжения снижения цен в России. Цены, вероятнее всего, продолжат снижаться при благоприятной ситуации с урожаем и отсутствии новых погодных рисков. Эксперты по этикету рассказали, какие подарки неуместно дарить педагогам на День учителя. Это деньги в конверте, дорогие украшения и алкоголь. Подарок учителю не должен стоить дороже 3000 рублей. По словам экспертов, беспроигрышными подарками могут стать полезный аксессуар для работы или обустройства рабочего места, или подписка на образовательную платформу, или, например, редкая книга. Напомню, День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. И российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями 10-14 веков. По предварительным оценкам, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. В составе клада несколько круглых медальонов, налоговое украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень, подковообразные фибулы, 3 монеты, включая арабский дирхам 907-912 годов, а вес клада составляет более 2 килограммов. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 48 копеек. Евро 94 рубля и 32 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: Европе Плюс.
1: Продолжим крутой уикенд на Европе Плюс. Еще впереди 2 часа целых. Аж 2 часа. Можно будет шанс. Можно будет выиграть классный подарок еще. Шанс есть. Все будет в этом часе. Совсем скоро уже будет игра «Киномания». Вначале, конечно же, нужно послушать «Киномикс». Там подборка фильмов и подсказка к игре «Киномания». И гороскоп тоже будет. Без него никуда. В общем, полный фарш. Есть еще классная музыка. Самая крутая музыка. У нас только такая. Биби Рекса и Дэвид Гетта. И их история с «Эд Гёрлс». Также Шакира и Бёрна Бой с треком «Дай-дай» прямо сейчас.
0: Круто!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: У нас на этой неделе, ребята, подборка фильмов в Киномиксе для уютных осенних вечеров. То, что надо, фильмы и сериалы про любовь. Надо смотреть обязательно, конечно, желательно не одному, но даже если один, ничего страшного, или одна, ничего страшного, все нормально. Там компания соответствующая, интересная в картинах, суперзвезды, все внутри. Итак, погнали, рекомендация первая, слушаем, кстати, внимательно, конечно же, Киномикс, потому что будет подсказка к игре «Киномания», можно будет выиграть классный мерч. Погнали! «Два сердца», так называется первая рекомендация, это история двух влюбленных пар, которые разворачиваются в разные десятилетия и в разных местах. На первый взгляд эти судьбы никак не связаны, но между героями существует невидимая связь, которой не страшны ни расстояния, ни годы. В главной роли один из главных актеров, популярнейших актеров прямо сейчас, это Джейкоб Эллорди, тот самый из «Эйфории», других фильмов известных и так далее. Этого уже достаточно, как говорят эксперты, чтобы добавить фильм в осенний список. Интересно. Смотрим. «Вне кампуса», так называется сериал, который тоже стоит посмотреть, хвалят невероятно. Все, причем когда хвалят вот эти брутальные мужики, это интересный показатель. Отличница и хоккеист, вот такая история. Отличница и хоккеист решает притвориться парой. Все идет по плану ровно до того момента, пока фиктивные отношения не начинают становиться настоящими. Вроде бы база, но говорят, что невероятно непредсказуемо и интересно. «Вне кампуса» классно. Есть картина особая, особенная, ее надо запомнить, ее надо смотреть, потому что один из главных, наверное, фильмов последнего десятилетия, потому что это настоящий мюзикл, вдохновляющий, прекраснейший, называется он «La La Land», музыкальная романтическая драма Дамьена Шазелла с Райаном Гослингом, неправильно сказал, Райаном Гослингом в главных ролях и Эммой Стоун. Райан Гослинг и Эмма Стоун — прекрасные актеры. Она мечтает стать актрисой, он открыт собственный джазовый клуб, а их отношения развиваются на фоне города Лос-Анджелес. Музыка, танцы и попытки добиться успеха. Такая база для Голливуда. Фильм получил 6 премий «Оскар», а Эмма Стоун — награду за лучшую мужскую роль. Также «Оскар», кстати, получила композиция «City of Stars». Та самая, которую поют они вместе. Она также была отмечена «Оскаром» за лучшую песню. Интересно, «La La Land»? Конечно же, смотрим. А кто-то уже и в третий, наверное, и в пятый раз пересмотрит. И запомнит название «La La Land», потому что он, этот фильм, принесет тебе победу в игре «Киномания». Обязательно дождись ее. И посмотри на сайте europaplus.ru, в нашем сообществе ВК. Мы каждую неделю готовим интересные подборки фильмов, сериалов. Вот в этот раз смотрим сериалы и фильмы про любовь для уютных осенних вечеров. Так что заходи, они тебя там ждут.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: новая школа электронной танцевальной музыки Дэвид Гетта и Хужель. Shine — классная новинка прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать классическую историю Бруно Марса, один из его главных хитов, трек, после которого в него влюбились вообще все. Это Grenade. Послушаем. Будет Алекс Уоррен с поп-рок работой Fever Dream. Будет гороскоп скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
2: Сантехника Ёж.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
7: Угарный газ – это отравляющий газ, который образуется при неполном сгорании бытового газа при недостаточном доступе кислорода. Регулярно проветривайте помещение. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Проверяйте наличие тяги при каждом розжиге колонки. Запрещается одновременная работа принудительной вытяжной вентиляции и газового оборудования с дымоотводящими каналами. Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы и проводите техобслуживание газового оборудования. При запахе газа звоните 04 или 104 с мобильных телефонов. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
8: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62 00 00.

0: Европе плюс.
1: Гороскоп.
2: Так, гороскоп у нас на сегодня, конечно же. Мы же сегодня планы, на сегодня планы пока составляем с утра, правильно? Или днем, может быть, у кого-то уже. На воскресенье, на 4 октября. Слушаем, овны. Иногда лучше вежливо отказать, чем подписаться под невыполнимые задачи. Тельцы, вам лучше взяться за новое дело, чем опять тонуть в знакомых делах. Близнецы, не на недостаток энергии вы точно сегодня не будете жаловаться. Раки, звезды уверены, что вам уже стоит как-то или как кому-то признаться в своих чувствах. Львы, вы все знаете и умеете. Этот день будет тому подтверждением. Девы, задумайтесь о небольшом отпуске, это хорошо отразится на работе. Весы, вы наконец освоите те навыки, которые вам так не хватало. Скорпионы, с некоторыми людьми придется прекратить общение, что будет даже к лучшему. Стрельцы, сегодня постарайтесь решить все вопросы при личной встрече. Козероги, кто-то хочет вам насолить, а вы им наперчите в ответ. Водолеи, не бойтесь упустить что-то из виду, у вас точно будет второй шанс. И рыбы, окружающие попытаются привлечь вас к своим делам, но сделайте вид, что ничего не слышали. Просто отдыхайте.
0: Крутой уикенд на Европе+.
1: Гороскоп.

0: Игра для всех, кто хоть чуть-чуть интересуется миром кино, сериалов. Хотя, на самом деле, все вранье. Кто хочет подарки выиграть, вот главное самое. Потому что неважно даже, разбираетесь вы хоть чуть-чуть или нет в мире кинематографа. Самое главное быть немножко, обладать интуицией, а может быть немножко внимательным. Потому что у нас в начале часа бывают подсказки в Киномиксе, в рубрике Киномикс. Так что звоните все, абсолютно неважно. Любите кино, любите подарки, слышали подсказку, не слышали подсказку. Мы всех ждем, всех. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы всех ждем в киномании.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов в мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: поиграем в киноманию. И подарок, конечно, отдадим. Наш фирменный мерч, эксклюзивный от Европы Плюс. Есть классная сумка Шопер. У нас новая коллекция подарков была к новому сезону. Вот это как раз свежачок. Так что можно будет себе забрать сумку стильную для любого времени года. В принципе, актуальную. Но осенью тем более. Можно что-нибудь носить, какие-нибудь свои. Можно в зал ходить. Можно чего-нибудь из продуктов носить с собой стильно по городу с этой сумочкой. В общем, есть слушательница. Зовут ее Настя. Настя сейчас будет пытаться ее себе забрать, нашу фирменную сумку эксклюзивную. Настя, доброе утро. Здравствуй.
1: Доброе утро.
0: Привет, Настя из Казани. Настя безумно говорит, волнуется, потому что впервые к нам дозвонилась. Но мы волноваться не будем. Не будем?
1: Нет, все нормально, я уже себя успокоила.
0: У меня есть рубрика «Дыхательные практики» с Денисом Романовым. Надо выдохнуть надо. Все, и мы идем к победе, только к ней. У нас есть игра, называется «Киномания», и есть фильм, который нужно угадать. На самом деле у нас в начале часа была подсказка. У нас там есть рубрика «Киномикс», и в «Киномиксе» мы говорим об этом фильме. Но если ты не слушала, ничего страшного, мы сейчас придем, к ответу. Надо послушать будет три факта, и после этого сказать название фильма, то есть что это за кино. Можно после каждого из фактов какие-то идеи предполагать, то есть накидывать все, что хочешь, как тебе больше нравится. Самое главное уже выдать какой-то ответ в конце. Я думаю, что все получится и все, и отгадается. Пробуем?
1: Да, я вся во внимании уже.
0: Подсказка сразу, сходу. Мы сегодня говорили в начале часа о таких комедиях, романтических фильмах, которые можно посмотреть уютным осенним вечером. Итак, факт номер один. Музыкальная романтическая драма режиссера Дамьена Шазелла. В главных ролях в этом фильме Райан Гослинг и Эмма Стоун. Вот такой первый факт. Ну-ка.
1: Ну да, я знаю.
0: Подожди, не торопись. У нас, ты можешь сказать, как хочешь на самом деле. Можешь говорить, а вообще есть несколько фактов еще. То есть ты можешь послушать еще, если хочешь. А можешь выдавать сразу, как тебе хочется.
1: Нет, давайте послушаем, чтобы все узнали.
0: Да, чтобы наверняка. Давай, чтобы наверняка. Она мечтает стать актрисой. Он открыть собственный джазовый клуб. Их отношения развиваются на фоне Лос-Анджелеса, музыки, танцев и попыток добиться успеха. Вот такой второй факт. Ну, давай, рассказывай тогда. Чего, раз уж знаешь.
1: Это мой просто любимый Райан Гослинг, поэтому это «Ла Ла Лэнд».
0: Это «Ла Ла Лэнд». Абсолютная правда. Фильм прекраснейший, посмотрите обязательно. Есть в конце интересный сюжетный твист, назовем его так. Так что посмотрите, 100% зайдет. И мы поздравляем Настю. Ей достается наша фирменная сумка Шопер от Европы Плюс. Ура!
1: Спасибо огромное.
0: Ты большая молодец, что дозвонилась, что выиграла. Это прекрасно, я считаю. Ура! Мы тебя еще раз с этим поздравляем.
1: Спасибо огромное. Всем хорошего дня.
0: И тебе тоже. Классного уикенда, продолжения. Радуемся подарку, радуемся за Настю. Слушаем классную музыку. И это будет Зоя. Зои «Hold the Horizon». Танцевальный хит.
2: Крутой уикенд на Европе+.

0: названием «Спектакль». Спектакль, ребята, продолжается. Конечно же, называется «Крутой уикенд». В следующем часе еще будем раздавать подарки, само собой. Делиться отличным контентом, интереснейшим. Все будет, все скоро. Музыка тоже будет. Будет уже в ближайшие минуты, будет Black Eyed Peas. И великая тема называется «Shut Up». Будет Джей Хоп и Мигель, их совместное творение «Sweet Dreams». Все скоро, все буквально через пару минут. Дождись.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: команда Black Eyed Peas. Их история Shut Up в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, тоже легенды будут. Будет Ариана Гранде и The Weeknd, Love Me Hard. Будет The Second Voice с танцевальной темой Let Me Be. И продолжение крутого уикенда в новом часе.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: новости на Европе Плюс. С нами снова Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. Врачи назвали главные правила для профилактики ОРВИ. В ЦБ рассказали, какие поврежденные банкноты можно обменять. И мужчины в России стали главными покупателями мерча по сумеркам. Подробности далее. Бензин по QR-кодам со сниженной ценой поступит в продажу сегодня в Севастополе. На АЗС сети ТЭС продажа АИ-95 и АИ-92 будет осуществляться по QR-кодам со стандартным лимитом 20 литров и ценой не выше 100 рублей. Дизельное топливо будут отпускать в свободной продаже без ограничений круглосуточно. Также без ограничений можно заправить газ-пропан на 4 АЗС, а дизель разрешено заправлять в канистры для домашних генераторов. Напомню, что ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей, а в Крыму с 29 мая. Ирак планирует закупить нефтяные танкеры, чтобы увеличить экспорт мировой нефти. Министерство в координации с правительством намерено выделить бюджетное сигнирование для пополнения флота танкерной компании IOTC, что позволит ей развиваться и осуществлять перевозки сырой нефти, увеличив экспортные операции и прибыль. Ирак в конце сентября экспортировал более 3 миллионов баррелей нефти в сутки, а в августе объем экспорта достиг 70 миллионов баррелей, что намного выше июльского показателя в 42 миллиона. От этого экспорта зависят в том числе и мировые цены на нефть. Врачи назвали главные правила для профилактики ОРВИ. Во время пика заболеваемости главное держать руки чистыми и не трогать лицо. По словам специалистов, тщательно мыть руки с мылом нужно при возвращении с улицы и перед едой, а в общественных местах можно использовать антисептики для рук в индивидуальной упаковке. Эти простые правила значительно снизят риски заболеть, особенно в период осенних наступающих холодов. В ЦБ рассказали, какие поврежденные банкноты можно обменять. Поврежденную банкноту можно обменять, если она утратила значительный фрагмент, но сохранила не менее 55% первоначальной площади. Обмену подлежат обожженные, обугленные, истлевшие или поврежденные агрессивными средами банкноты. Купюры с производственным браком, склеенные из фрагментов одной банкноты, а также составлены из двух фрагментов разных банкнот одного номинала, каждая из которых занимает не менее 50% площади, и банкноты, изменившие окраску и свечение в ультрафиолете, но сохранившие отчетливые изображения, кроме окрашенных специальной краской. И мужчины в России стали главными покупателями мерча по сумеркам. Большинство посетителей фан-сайтов вампирской саги составляют мужчины. Если в августе их число было практически равным с женщинами, то в сентябре доля мужчин достигла 63%, а на сайтах с товарами по теме саги 66%. Самый заметный прирост аудитории показали зумеры от 18 до 24 лет, которых на фан-сайтах стало на 36% больше, чем в августе. На маркетплейсах поклонники саги чаще всего покупают книги, таких 35%. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро всем еще раз. Или добрый день, ребята. Как вам больше нравится? Вы сильные и независимые. Начался сеанс в самоубеждении. Значит, вы сильные и независимые. Вы делаете, что хотите сегодня. Отдыхаете? Отдыхаете. Если работается, отдыхаете. В общем, слушайте главное Европа Плюс. У нас много всего интересного впереди в этом часе. Скоро будет горячая новинка. Обязательно будет гороскоп. Игра «Хит под прикрытием» и мерч наш эксклюзивный внутри. Музыка, естественно, само собой. The Second Voice, Let Me Be, танцевальная классная тема прямо сейчас.

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Да, ребята, сегодня в горячей новинке рокнемся как следует. У нас сегодня герои, легенды, отцы. Отцы — это команда Nickelback, поп-рок суперзвезды. Мы, конечно, их знаем и, конечно, любим их классические работы. Вот как раз-таки к работам, но к новым работам. Через 25 дней, 15 часов, 48 минут и 22 секунды, уже 21, у них выйдет новый альбом. Называется Everything Under the Sun. Ну, это так, без акцента, грубо говоря. Да, по-нашему. Вот такая новая история. Целый альбом. Целый альбом, ничего себе. И сегодня новинка с этого альбома. То есть они, как это называется сейчас, потихонечку дропают, то есть выкладывают потихонечку треки с этого альбома. Сегодня новинка Make Me Love You от Nickelback в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд

0: фестивальных хитов этой осени 2026. What If? Классная тема в крутом уикенде. Дальше больше хитов и больше музыки. Будут, наверное, два трека из лета, из летнего сезона. Один из них вообще, наверное, главный хит летнего как раз-таки сезона. Это Another и Talk to You послушаем. Будет Jonas Blue и его история Girl. А еще гороскоп совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 4 октября. Чуть ноября не сказал. Все, забегаем. Не забегаем вперед. Овны, иногда лучше вежливо отказать, чем подписаться под невыполнимые задачи. Тельцы, вам лучше взяться за новое дело, чем опять тонуть в знакомых задачах, опять, делах. Вот так. Близнецы, на недостаток энергии вы точно сегодня не будете жаловаться. Раки, звезды уверены, что вам уже стоит кому-то признаться в своих чувствах. Львы, вы все знаете и все умеете. Этот день будет тому подтверждением. Девы, задумайтесь о небольшом отпуске. Это хорошо отразится на работе. Весы, вы наконец освоите те навыки, которые вам так не хватало. Скорпионы, с некоторыми людьми придется прекратить общение, что будет даже к лучшему. Стрельцы, сегодня постарайтесь решить все вопросы при личной встрече. Козероги, кто-то хочет вам насолить, а вы им наперчите в ответ. Водолеи, не бойтесь упустить что-то из виду, у вас точно будет второй шанс, и рыбы окружающие попытаются привлечь вас к своим делам, но сделайте вид, что ничего не слышали. Только отдых сегодня.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: прямо сейчас в игре «Хит под прикрытием» и забирай себе наш эксклюзивный мерч. Обязательно звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы всех ждем в игре «Хит под прикрытием».
1: В каждом доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все настолько привыкли к удобствам голубого топлива, что порой забывают. Газ – источник повышенной опасности. Пригласите работника специализированной организации для проверки газовых приборов. Не экономьте на собственной безопасности. Заключите договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Подробная информация в филиале по месту жительства или по телефону 76 62 81. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «Свет» – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду.
8: Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
10: We'd be in the same time zone.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Разоблачаем, ребята, нейросетевые треки, между прочим, в игре «Хит под прикрытием» прямо сейчас на Европе Плюс в крутом уикенде. Что мы, собственно, сделаем? Мы сделаем это. Все сказал правильно. С кем, я хотел сказать, с кем мы это сделаем? Мы это сделаем с нашим слушателем из Уфы. Зовут его Александр. Александр, привет, доброе утро, добрый день, здравствуй.
2: Привет.
1: Как у тебя с интуицией? Расскажи мне.
2: Ну, 50 на 50.
1: По-разному, скажем. Значит, задача такова и больше никакова. Надо послушать будет сейчас музыкальный фрагмент один. Он принадлежит одной известной певице, сразу подсказку. Ну, там будет понятно потом по вариантам ответа, потому что их будет тоже два. Точнее, два, и тоже будут певицы там внутри. Обе две. И надо будет послушать этот фрагмент. Он принадлежит одной из вот этих звезд, которых мы часто слышим у нас здесь на Европе+. Но этот музыкальный фрагмент, мы его изменили нейросетью. Он на себя не похож на оригинал. Поэтому после того, как мы послушаем, будем думать, кто же в оригинале звучит. Конечно, будут варианты тебе в помощь, чтобы было полегче чуть-чуть. Попробуем.
2: Попробуем.
1: Попробуем. У нас, кстати, на кону классный подарок. Наша фирменная футболка эксклюзивная от Европы+. Можно будет себе ее забрать. Да. И слушаем прямо сейчас. Внимательно, не торопись, слушай до конца. Ну, погнали.

0: Вот такой трек. Он такой уже как бы стилевый, да? Но это не типичный, он переделанный. То есть это не оригинальный трек. И есть две оригинальные артистки, которые могут быть авторами этого трека. Тебе нужно будет прямо сейчас выбрать. Это Александр. Это Дуа Липа или это певица Шакира. Как ты думаешь? Расскажи мне.
1: Ну, думаю, первый вариант.
0: Думаешь, первый вариант? Ты знаешь, я бы хотел, чтобы ты выиграл, Александр. Хочется, чтобы в воскресенье, в выходной день, человек забрал себе подарок. Поэтому ты выигрываешь. Это Дуа Липа, ее работа Training Season. Ты абсолютно прав, победил. Молодец.
1: Спасибо.
0: Супер, мы за тебя рады, ты молодец. Круто, что ты дозвонился, потому что, чтобы ты понимал, люди нам звонят до сих пор, так что тебе безумно повезло в целом. И круто, что ты выиграл, мы за тебя рады, ура!
1: Спасибо.
0: Наша фирменная футболка от Европы Плюс теперь достается тебе. Модничай, ходи в ней, наслаждайся. Тебе хорошего дня, удачи и пока-пока. И классной музыки, Тувелу, ее тема под названием Borderline. Прямо сейчас, в крутом уикенде.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Танцевальный хит актуальный от Уорринер и Лорин. It Let Me Forget You. Классная тема, классная. Есть еще один хит танцевальный. Он из разряда легендарных, таких уже золотых, можно сказать, из электронной танцевальной музыки, потому что это братья Бенасси. Их работа Illusion послушаем обязательно. Будет поп-звезда Мона и ее Иордан. Все скоро, все обязательно услышим. Буквально через несколько минут здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.

0: 9% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их удваиваем. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. «Яндекс.Про» – платформа для обработки заказов пользователей «Яндекс.Гоу» и других информационных сервисов. 0+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Братья Бенасси, их история «Illusion», танцевальный хит в конце этого часа на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будут, кого послушаем, будут Сидерленд, Дермот Кеннеди, Тедди Суим, его история «Мистер Ноу Ит Ол». Уже классика поп-рок-музыки, соул-музыки, это и многое другое. Впереди на Европе+. Плюс. Обязательно дождись.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 10 утра в Москве. Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Дагестане выявили незаконную майнинг-ферму. Аналитики назвали необлагаемую налогом сумму доходов по вкладам в этом году. И МВД России предупредила о персонализированных схемах мошенников. Подробности далее. В ВКС России создана система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также глобального мониторинга космической обстановки. Главными задачами космических войск названы поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения, а также контроль космического пространства, запуск и управление космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Также реализуется график запусков спутников военного и двойного назначения. В Дагестане выявлена майнинг-ферма со 140 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно потреблявшей электроэнергию. Ферму обнаружили в селе Майданское поле после выявления повышенной нагрузки и перегрева оборудования под станцией Майданск. Проверку провели сотрудники районных электросетей совместно с УБЭП. При средней мощности одного аппарата около 3,5 кВт. Суммарно установленная мощность оборудования составляет порядка 490 кВт, что сопоставимо с нагрузкой целого населенного пункта. В первом полугодии в Дагестане пресекли более 950 фактов хищения электроэнергии на сумму более 120 миллионов рублей. Аналитики назвали необлагаемую налогом сумму доходов по вкладам в этом году. Он составит 160 тысяч рублей. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, превышающей необлагаемую сумму, которая рассчитывается путем умножения на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца. Поскольку Банк России снижал ставку и в сентябре сохранил ее на уровне 14% годовых, при отсутствии разворота в политике первые 160 тысяч рублей процентного дохода за 2026 год будут освобождены от НДФЛ. МВД России предупредила о персонализированных схемах мошенников. Преступники все чаще изучают страницы пользователей в соцсетях, их профессию, интересы, чтобы готовить многоэтапные атаки. По данным пресс-центра ведомства, жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью. Так называемые многоходовые сценарии. Сначала человеку отправляют сообщение с фишинговой ссылкой, затем звонят от имени банка или полиции, требуют перевести деньги, а на следующем этапе к обману могут подключить даже курьера. И географ из США создал сайт, который называется «Земля снов», на котором размещены сны реальных людей со всей планеты. Портал выглядит как интерактивный глобус, где каждая светящаяся точка — это реальный сюжет сна отдельного человека, а читать чужие истории и фильтровать карту по темам сновидений может любой желающий. Основу базы составляют открытые научные архивы, исторические тексты и публичные дневники. Портал содержит сотни тысяч записей по классифицированным категориям. Любой желающий может анонимно отправить свой сон через форму на сайте. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар — 83 рубля и 48 копеек. Евро — 94 рубля и 32 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Dirty Do Colors, Primadonna. 31 место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Правда, вот только зашел, а уже чуть-чуть в позициях потерял. Надо парней поддержать обязательно. Заходи на europaplus.ru и just do it, как говорил Шай Лабов. Как говорил Великий. Голосуй, поддержи обязательно. Еврохит ТОП-40 в каждую пятницу. Каждую пятницу в 2 часа дня. Обязательно слушаем. Еще послушаем Marshmallow и братья Джонас. Их работа уже нам знакомую, хорошо знакомую. Slow Motion будет дать и Take Me There. Все это буду ставить утром уикенда для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Всем классного дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
5: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

мультиязычная, мультиязыковая, как правильно говорить. В общем, этих нотки, вкрапления на португальском, это, конечно, стильно. Хотел другое слово сказать. Ну ладно, нас 12+. Есть еще классная музыка, которая нас ждет впереди на Европе Плюс. Будет легендарный электронный суперстар Дон Диабло, его история Momentum. Будет Temper City Self-Aware, один из главных поп-рок-хитов прямо сейчас. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.

0: Народная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: команда «Майя Мишель Баста» вместе с ними. Классная тема, если я буду танцевать. Абсолютно хитовая, для уикенда подходящая. Мы такое любим. Обязательно послушаем больше хитов и больше музыки. Впереди в это воскресенье будет «Da Bass» «Wonder Where You Are». Будет «Сэмфилд» и «Wise». Классная танцевальная история «Hey Sun». Все послушаем скоро на Европе+. Обязательно дождись, тебе понравится.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их удваиваем. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. «Яндекс.Про» – платформа для обработки заказов пользователей «Яндекс.Гоу» и других информационных сервисов. 0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Топ покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: One The Way You Are. Классика танцевальная, база танцевальная. Впереди в новом часе на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет Дива, будет Леди Гага, ее Алехандро, Шакира и Берна Бой, Дай Дай, Элис Мертон, Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight. Все это впереди, все скоро.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Привет, 11 утра

0: Burna Boy, их работа «Дай, дай». Наконец-то они здесь, на вершине. Если тебе нравится одна из работ, может быть, это другая тема, может быть, это не трек Шакиры или Дивок, любой другой. Твои предпочтения, они все там, у нас все по-честному. На europaplus.ru голосуй, обязательно зайди. И в пятницу, конечно, не пропускай свежий выпуск нашего чарта с Алексом Мануиловым «Еврохит ТОП-40». Конечно, и здесь у нас тоже, здесь и сейчас, больше хитов, больше музыки будет Мадонна и Мартин Гэрикс, их история «Бизар», а еще кей-поп-суперстар Ши, Blackpink с треком «Jump». Попрыгали!
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гетто за легенду, конечно. И актуального суперстара электронного за него отвечает за эту вакансию. Отвечает Кужель. Их работа Shine. Все новые работы, абсолютно все. Да и не только новые, все. Любые музыкальные стили, какие тебе больше нравятся, они все на europaplus.ru. И, конечно, в нашем мобильном приложении, в новом, называется Radio Hub. Найдешь его и в Play Market, и в App Store, где угодно, где хочешь. Все бесплатно, все без ограничений. Качаешь, ставишь, слушаешь. Все, вот такой план приблизительный. И плюс-минус такой же план, только без качаешь, просто слушаешь. Одно слово простое. Здесь у нас впереди тоже оно актуально на Европе Плюс. Будет Two Colors и Safri Duo, Head Above War. Будет Алекс Уоррен и его мощный хит, горячий, Fever Dream. Послушаем скоро на Европе Плюс.
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый. Monarch Original. 160 граммов. 549 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на магнит.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
4: Объявление на Европе Плюс.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Fast Boy Music Sounds. Хорошо им? Хорошо им, парням. Братья, двое из ларца, одинаковых с лица. Талантов в два раза больше. Шансов что-то придумать интересное, оригинальное в два раза больше. Хотя мы знаем случаи, когда два брата, схожие по таланту и внешности, расходились не очень хорошим, конечно, вот этим вся история была. Ну да ладно, ладно, мы будем о хорошем. У нас впереди больше хитов и больше музыки приятных. Только самая лучшая музыка на планете Земля. Есть команда LMFAO, их величайший хит «Sexy and I Know It». Послушаем, будет Alan Walker и Dancing in Love. Все это впереди.
1: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Европа+.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: МФЙО.
1: Секси, and I know it.
0: Секси, йоу.
1: Йоу.
0: А звучит, как будто 5 утра сейчас. И мы возвращаемся домой.
1: Доброе утро, ребята.
0: 5 утра, на самом деле, ребят.
1: Нет. Все, не надо, пожалуйста. Снова не надо. Все, 12 дня, ребята, в Москве. Я отдыхать оставляю вам Макса Филина и больше хитов, больше музыки.
0: Да, что точно надо. Дальше больше хитов и больше музыки. Все это в часе новом. Welcome.
2: europaplus.ru
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Да, в столице полдень.

0: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Объявление на Европе Плюс.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
6: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: аутентичная. Только что на Европе Плюс. До финала часа здесь с нами Дизис и Теодора. Мелодрама, еще Тарен Хейс и Insatiable. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон Энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для публикации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дода Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовка.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
18: То, что я видел...
19: Фантастическая премьера.
18: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
20: Он перестал быть человеком.
18: Он угрожает уничтожить Землю.
19: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
22: Европа Плюс.

0: звучит эта визитная карточка Дарвина Хейса. Оу-хоу. Да, дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Включаемся в час новый вместе и отдыхаем вместе с Европой Плюс. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
6: Всем привет, во Владикавказе, час дня. Больше хитов,
7: больше музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Всем прекрасного воскресенья. Владикавказ онлайн дневной начинает свою работу. Меня зовут Регина Кумаритова, и ближайший час с удовольствием разделю с вами. Вы ко мне тоже присоединяйтесь, будьте активны. Жду ваши звонки 543-7 или текстовые послания. Привет и поздравления. Все это принимается в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Все с радостью буду читать. Также нас ожидает гороскоп от Европа Плюс на сегодня, прогноз погоды, а слушать в этом часе уже скоро будем Тедди Свимс, Mr. Know It All. Также услышим Аве, Meet Me in the Dark. А уже сейчас The Chainz и Khalifa, We Own It.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: Ну что ж, давайте начнем разбирать первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. В течение всего этого часа принимаются приветы и поздравления, пожелания, с удовольствием их читаю. И первый привет сегодня, к сожалению, без подписи, но это не значит, что мы не будем его читать. С удовольствием прочитаем, отправляем большой привет Никите с пожеланием ему доброго дня. Ну что ж, продвигаемся дальше в ожидании новых сообщений. И в отличной, как всегда, компании December 10 Us Against the World, новинка нашего эфира, обязательно зацените. Чуть позже к нам присоединится Риана с уже известным и нашумевшим в свое время хитом Unfaithful.
2: Владикавказ онлайн.

0: Богдан Медведев, Count on Me на Европе Плюс. Будем с вами двигаться дальше на часах 13.20. Это Владикавказ онлайн. Приветствую всех, кто только что подключился. В течение этого часа принимаю ваши звонки 543-7 и текстовые послания, которые буду с удовольствием читать. Привет и поздравления, пожелания. Все это направляйте на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. А мы скоро будем читать гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Узнаем, о чем сегодня стоит задуматься, по мнению звезд, где вам полный гороскоп. Не пропустите. Еще раньше «Шелк» от Вани Дмитриенко. Реклама.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
3: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Владикавказ. Онлайн.

0: Гороскоп.
1: А вот и советы звезд на сегодня. Овны, иногда лучше вежливо отказать, чем подписаться под невыполнимые задачи. Тельцы, вам лучше взяться за новое дело, чем опять тонуть в знакомых задачах. Близнецы, на недостаток энергии вы точно сегодня не будете жаловаться. Раки, звезды уверены, что вам уже стоит кому-то признаться в своих чувствах. Львы, вы все знаете и умеете, этот день будет тому подтверждением. Девы, задумайтесь о небольшом отпуске, это хорошо отразится на работе. Весы, вы наконец освоите те навыки, которых вам так не хватало. Скорпионы, с некоторыми людьми придется прекратить общение, что будет даже к лучшему. Стрельцы, сегодня постарайтесь решить все вопросы при личной встрече. Козероги, кто-то хочет вам насолить, а вы им наперчите в ответ. Водолеи, не бойтесь упустить что-то из виду, у вас точно будет второй шанс. Ну и, наконец, рыбы. Окружающие попытаются привлечь вас к своим делам, но сделайте вид, что ничего не слышали.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Two Colors на Европе Плюс. Владикавказ онлайн продолжает. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. 13.35 точное время. Будем продолжать. И я напомню, что нам можно позвонить 540-37 или написать на номер наших мессенджеров. Приветы, поздравления, пожелания, текстовым посланием принимаются на номер 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Отправляем Арчегову Азамату большой привет от Яны и желаем хорошего настроения.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня преимущественно ясно, без осадков. Плюс 14 сейчас, ночью плюс 1.
2: Реклама.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Угарный газ, опасность которой не имеет запаха и цвета. «Газпром» газораспределение Владикавказ предупреждает. Газовые приборы, которые не обслуживают специалисты, могут стать причиной трагедии. Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме. Закон регулирует строго. Нет договора – нет газа. Заключить договор можно в филиалах ООО «Газпром» газораспределение Владикавказ вашего района или позвонив по номеру 76 62 81.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

Продолжаем Владикавказ онлайн. Еще один привет от Дианы улетает любимым коллегам Роме и Ангелине с пожеланиями им легкого рабочего дня. А мы продвигаемся дальше. Впереди нас ожидает еще больше хитов, еще больше музыки. Дати, Take Me There. Обязательно услышим уже сейчас. Сразу следом Алма к нам присоединится. Summer Really Hurt Us. И я напомню, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн.

0: Нептуника на Европе Плюс. What If? Если нравится, голосуйте прямо сейчас за этот трек на сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А мы двигаемся уже к финалу часа. Владикавказ онлайн дневной завершает свою работу. Cat's Eye и Кэти Перри завершат час. В начале следующего Шакира, Burna Boy, Die Die. И также там до 5 вечера с нами Макс Филин. Хорошего всем дня, отличного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до вечера. Ровно 18.00. И еще раз услышимся. Пока.
1: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении Яндекс.Гоу. Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Хавейл. Хавейл Про. Хавейл H3 – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стуле. Скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: То, что я видел – будущее.
8: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Kion и Okko. 18+.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-6. 16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
19: Фантастика.
20: Бизнесу быть. Точка.Банк.
21: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
22: Европа Плюс.
23: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 2 часа дня.

0: время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов в мебельном континенте. Барбашова, 72.
2: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Угарный газ – это отравляющий газ, который образуется при неполном сгорании бытового газа при недостаточном доступе кислорода. Регулярно проветривайте помещение, не закрывайте вентиляционные отверстия, проверяйте наличие тяги при каждом розжиге колонки. Запрещается одновременная работа принудительной вытяжной вентиляции и газового оборудования с дымоотводящими каналами. Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы и проводите техобслуживание газового оборудования. При запахе газа звоните 04 или 104 с мобильных телефонов. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО С21 Югстройинвест. ООО С20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Dominic Fike, Imani, Don't Be So Shy.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: То, что я видел – будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении Яндекс.Гоу. Сегодня мы их удваиваем.
13: Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
14: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
17: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.
2: My money don't trickle, trickle. It falls. I like to see you.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Кавказ онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
0: Владикавказ онлайн.
2: По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Объявление на Европе Плюс.
4: Заводу в Южной Осетии требуются оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Го». Сегодня мы их удваиваем. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. «Яндекс.Про» – платформа для обработки заказов пользователей «Яндекс.Го» и других информационных сервисов. 0+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк «Баллами плюс» при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 9 в финале этого часа на Европе Плюс. У нас все готово, чтобы ворваться в час новый, а там вместе с нами заодно в нашей компании будет Тедди Свимс, он же Мистер Know It All. Встретим еще Logic и Reggaeton Man, Broken People, встретим Jonas Blue Girl, а еще чуть раньше здесь Fast Boy и Music Sounds. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Марбашова, 72.
5: Рассрочка от банка ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони

0: Твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру *14 00.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест, ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
1: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В каждом доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все настолько привыкли к удобствам голубого топлива, что порой забывают. Газ – источник повышенной опасности. Пригласите работника специализированной организации для проверки газовых приборов. Не экономьте на собственной безопасности. Заключите договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Подробная информация в филиале по месту жительства или по телефону 76 62 81. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
4: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: принят в Москве 17.00. Европа, Европа плюс.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе плюс.
3: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».
0: Сегодня мы на Европе Плюс будем говорить о нашей столице Москве, но не о ее старине и замечательной архитектуре, а будем говорить о ее настоящем и будущем. И поговорим мы о московской промышленности. У нас в гостях советник министра правительства Москвы Полина Павлова. Полина, добрый вечер и всем привет.
4: Александр, добрый вечер и всем привет.
0: У нас сейчас за окном самый разгар осени. И это самый горячий, самый высокий сезон у всех производственников, потому что нужно догонять годовые планы. Во-вторых, идет вторая волна выставок, вот это вот осеннее.
4: К Новому году готовится уже, да?
0: Да. Ощущаете эти вибрации?
4: Знаете, мы ощущаем вибрации октября, потому что месяц уже второй год официально назван мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным месяцем московской промышленности. Ежегодно отмечаем 7 октября, это день московской промышленности. Официальный праздник в Москве. И, конечно же, праздник для огромного количества наших московских заводов, маленьких и больших компаний, которые, ну, скажем так, ручками, да, с помощью роботов, с помощью конвейеров, с помощью умных разработок, искусственного интеллекта и всего-всего остального выпускают все то, что мы с вами используем каждый день. Вот вы что кушаете на завтрак, Александр?
0: Я предпочитаю нечто творожное.
4: Так, хорошо, вот, так. У нас кофейное. Есть как минимум два больших комбината в Москве, Леонозовский и Царицынский, которые выпускают молочную продукцию. Я думаю, что и для вас кофе. Кофе мы обжариваем. Конечно, мы с вами не растим кофе на территории. Производим в огромных масштабах хлеб. Булочки вкусные.
0: Вкусно, но вредно. Ну ладно, но иногда полезно.
4: Да ладно, на завтрак все полезно. Слушайте, нам на завтрак нужно напитаться. Чай, кстати, тоже выпускают в Москве. Опять же, не собирают.
0: Ну, знаете, я вот так сказал о московской промышленности и подумал, что тема-то достаточно глубокая. Я бы сказал, что даже она через столетия. Потому что раньше Петербург был все-таки таким, он глянцевым, был министерским городом, а Москва была купеческой, да, и в Москве промышленность как раз-таки была. Кто железные дороги построил самый массовый? Этот дух как-то так Москва смогла сохранить, на ваш взгляд, вот сквозь века даже, можно уже сказать?
4: Теперь. Конечно, да. Потому что практически все самые знаменитые промышленные династии, которые знает, наверное, каждый, это то, что и до сих пор у нас есть. Вот, например, конфетные фабрики.
0: Абрикосовый.
4: То есть мы с вами до сих пор едим Ротфронт, едим Мишку Косолапова, едим Кавказскую ночь, Белочку. Плюс, конечно, фабрика «Свобода». Та самая косметика, которую наши бабушки и мамы наносили себе, да, первый крем-балет. Да, но опять же, конечно, заводы изменились. Конечно, например, кондитерах несколько лет назад появилось довольно большое количество роботов. Да, то есть линии стали умными, стали полноценными умными конвейерами. На фабрике «Свобода» тоже выпускают огромное количество суперсовременных и очень качественной косметики, которую, скажем так, мы используем с вами каждый день. Поэтому все промышленные династии так или иначе получили свое какое-то развитие в современной истории и огромное количество последователей, тех, кто вспоминает истории, кто ценит обычаи и традиции, идет дальше.
0: Итак, с нами сегодня Полина Павлова. Говорим с ней в течение часа о промышленной жизни Москвы. Стоит послушать на Европе Плюс.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.

0: Морозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Сделано в Москве не просто слова, а самая настоящая реальность. О производстве в нашей столице говорим с советником министра правительства Москвы Полиной Павловой на Европе Плюс. Вы говорили уже об этом немножко. Вот просыпаешься, да, завтрак там московская колбаска, молочка тоже, конфетки вот те самые. Ладно, это дома. Выходишь в подъезд, карачаровский лифт, это не какой-нибудь, а тоже московский механический завод, да?
3: Заводу 76 лет в этом году. Карачаровскому механическому заводу.
2: Спустился на лифте, садишься в каршеринге в автомобиль «Москвич» и едешь, да, и поливалочка, да, тоже, московской промышленности. Класс, бинго, полностью замкнулся. Но как это все устроено изнутри? Вот мне этот мир вообще непонятен. Сколько вообще заводов-то этих у нас?
3: В Москве на данный момент больше 4700 разных производств. Мы выпускаем практически все, что мы с вами используем. Например, у нас порядка 350 разных пищевых заводов, которые выпускают вообще всю номенклатуру. И это правильно, конечно, мы с вами любим поесть.
2: А с другой стороны, это безопасность.
3: Продуктовая безопасность, конечно. Мы точно должны, наши заводы обеспечивают, причем не только Москву, и соседние регионы пищевой продукцией, которую, опять же, экспортируют на регионы и во многое количество разных стран. У нас довольно большое количество легкой промышленности. Я думаю, что в последнее время жители начали замечать, что все больше покупают московские костюмы, московские туфли, ботинки, футболки, толстовки и так далее, и так далее. И вот такой вот вайб, он все больше и больше людей захватывает. Очень хочется носить что-то от московских брендов. Меня сейчас не видят, да, но на мне вот абсолютно все. И пиджак, и юбка, и футболка. Дальше перечислять не будем. Все от московских разных компаний. И это так приятно, когда ты можешь выбрать что-то себе по вкусу, а главное еще и по фигуре, потому что все-таки наша с вами вот такая русская фигура немножко, наверное, отличается от остальной, поэтому размеры хотелось бы тоже иметь наши. И московские компании отвечают на наши запросы легко.
2: А можно я похвастаюсь? Прямо сейчас, вот прямо в этот момент моя доченька, выпускница московского текстильного вуза, работает на смене на московском вязальном производстве. Вязальное — это у них правильно вот такое ударение, да?
3: То есть, она вот, то есть мы с вами все-таки в одной компании.
2: Да, в одной лодочке плывем.
3: Оказывается, наши знакомые, наши дети, наши родители, наши соседи, огромное количество людей так или иначе связано в лаборатории или обслуживают конвейер, или выдумывают как раз тех самых роботов, которые поставят на заводы, на конвейеры и запустят новые циклы, новые производства, новые технологии. И все то, что нам с вами необходимо. Вот, казалось бы, да, мы с вами каждый день там смотрим в телефон, в компьютер, все, что касается связи. За эту связь отвечают оптические трансиверы. Классно, что мы их производим уже в Москве и не просто производим конечные изделия, а фотонную интегральную схему, в том числе, которая является, ну, скажем так, основой всей этой истории. Вот маленький-маленький чип сердца мы тоже выпускаем в Москве, в Московском центре фотоники. Вот, казалось бы, такая умная, сложная история, это вам не бутерброд.
2: То есть даже не в Зеленограде, который, как мы все знаем, тоже Москва, а прямо вот в Москве-Москве.
3: А в Зеленограде, который часть Москвы, это часть Москвы.
2: Видите, как я осведомлен. Напомню всем, у нас сегодня в гостях Полина Павлова. Говорим с ней о московской промышленности. И мы скоро вернемся на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: И мы продолжаем Weekend Star с Полиной Павловой, советником министра правительства Москвы на Европе Плюс. Вы знаете, Полина, мне вот не раз попадались уже новости, что промышленные специальности прям реально в топе самых востребованных. И, что еще немаловажно, в топе оплачиваемых. Но вот зарплаты хорошо, но чем, помимо этого-то вообще,

0: Наверное, мы, ну, честно,
1: а может,
0: совет.
1: В прямом смысле.
0: А вот в том-то все и дело. Они могут полететь. Они могут создать, не знаю, биопринтер, который будет работать в космосе, и у нас есть такая компания. Так он печатает уже сегодня ткани. И вот этот вот масштаб, который за горизонтом нашей планеты, наверное, это самое важное, что толкает молодых людей идти в московскую промышленность. Плюс, конечно, рост и по зарплатам, и все те условия, которые есть на сегодняшних предприятиях. Потому что это не просто и не только вендинговый аппарат, хотя он тоже обязательно должен быть. Это вкусная кафешка, мы с вами начинали про то, что пищевая продукция у нас гей-гей, соответственно, они должны иметь возможность все это вкусно поесть. Им нужно иметь коворкинг. Вот спорткомплекс или спортзал есть сегодня практически на каждом заводе. Даже самом маленьком. Потому что ребят хотят идти в фитнес, заниматься спортом, а в особой экономической зоне от Технополис Москва мы на нескольких площадках даже построили падл-корты.
1: Это модно.
0: Да. Ты можешь пойти в зону шахмат, подумать, сыграть партейку с коллегой, обсудить заодно новую разработку, которая улетит на Марс, а потом пойти, если погода хорошая, выйти на улицу, покачаться на качелях, такие все в цветах, познакомиться с девушкой, образовать семью и стать промышленной династией.
1: А девушки-то, кстати, работают на производстве?
0: А их работает очень много. Я вам расскажу историю из своей жизни. Я когда только-только начинала работать в промышленности, приехала на завод «Микрон». В Зеленоград, ваш любимый.
1: Зелик.
0: В Зелик, да. А там, слушайте, я честно говорю, соответственно, коллеге, говорю, а у вас какой-то сегодня конкурс модельный, что ли? Он говорит, где? Я говорю, ну, вот девчонки такие прям, 2 метра, коса до пояса, блондинки, красивущие, невероятно. Он говорит, да это наши сотрудники. То есть мало того, что они идут, так это еще очень умные, очень образованные и очень красивые девчонки, женщины, которые есть сегодня в московской промышленности, которой мы гордимся.
1: Напомню всем о подкастах. Все выпуски доступны также на сайте Европа Плюс, где есть текстовые версии и фоточки студии. С нами сегодня Полина Павлова. Говорим о московской промышленности. И скоро вернемся.
2: Говорим со звездами и слушаем музыку.
3: Weekend Star на Европе Плюс.
4: Реклама. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
10: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26.

0: телефона 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа Плюс. Это шоу «Weekend Star». С нами сегодня Полина Павлова, советник министра правительства Москвы. И хотел я у вас узнать, а как вообще вы попали вот в тему промышленности? Каков был ваш путь?
1: Я по образованию журналист. Я закончила Московский государственный университет, журфак МГУ. Потом пошла работать на телек, как мы это говорим. Долго работала сначала на Первом канале, потом я работала на, значит, «России-24», занималась топливно-энергетическим комплексом, объездила всю страну нашу, севера все, объездила довольно большое количество стран мира, где идет, давайте вот так вот на сленге, добыча нефти. А потом меня позвали работать в промышленность, и я вам честно скажу, я немного сомневалась. Здесь я видела, как и практически каждый там житель Москвы, банки, рестораны, кафешки, спортзалы, киношку и так далее. И когда начала вообще смотреть, что такое Москва и где здесь вообще московская промышленность, я, честно говоря, влюбилась. У нас в Москве на данный момент больше 20 разных отраслей. То есть ты не занимаешься каждый день одним и тем же. У тебя сегодня там, микроэлектроника, фотоника, даже утром она может быть, а вечером у тебя уже фарма, которая находится совсем рядом с микроэлектроникой. В том же самом там Зеленограде, где мы строим огромный кластер фармацевтический. И когда ты приходишь в чистые комнаты, когда ты видишь лица ученых, которые на данный момент разрабатывают огромное количество лекарств от прям субстанции, да, то есть от самого-самого начала, что нам крайне важно, чтобы мы не зависели ни от чего. Когда они тебе с горящими глазами, а мне все-таки как журналисту, да, так когда-то давно, рассказывают про то, что они сами искренне верят, что однажды они сделают лекарство от рака, которое сможет вылечить всех. И очень быстро. Без химии, без побочки, без вот этого всего. Когда и они реально верят в это и делают то, что мы видим на данный момент.
0: Вот это больше всего удивляет, конечно. Да.
1: Они делают огромное количество лекарств, которые мы используем каждый день. Огромное количество разных пищевых добавок, полезных, да, если мы хотим быть здоровыми, то, наверное, опять же, вот такие функциональные добавки необходимо пить, но по совету врача. Когда ты едешь на огромные кабельные заводы, и у тебя вот эти вот большущие бобины, краны, цеха, тетя на кране, она вот таскает эту бобину, а потом рядом небольшой цех, который делает оптоволоконные кабели, которые мы используем уже для там систем связи, интернета. А есть еще вот те самые там микроэлектронщики, ребята, которые делают фотонику. А фотоника...
0: Там частота такая, что операционной не снилось.
1: Да.
0: Послушаем отличную музыку, после нее вернемся сюда и предложим нашей гости серию быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня Полина Павлова. Будет интересно. Weekend Star.

0: с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Полина Павлова. Она прекрасно знает, что такое московская промышленность, потому что это прямая сфера ее работы. И она на Европе Плюс. Вопросы кратко, ответы как захотите. Производство в городе. Больше сложностей, это экология, площади, да? Или выигрыша в итоге? Люди,
3: как точно вы? Больше выигрыша. Все московские заводы экологичны. И у них огромное количество требований, по которым не экологичными они быть не могут. Но при этом мы получаем с вами большое количество разных товаров рядом. Мы получаем огромное количество новых, развивающихся, высокотехнологичных рабочих мест с очень хорошей заработной платой.
2: Сейчас могу видеть курьера с пиццей, да, или с бутылкой молока, а вот курьера такого же спешащего на завод с запчастью, например, можно увидеть, да? То есть вот эта вот сфера быстрого какого-то там быстрой доставки существует, интересно?
3: Знаете, я как-то...
2: Запатентую.
3: Патентуйте? Не сталкивалась, но компании, они настолько рядом находятся друг с другом, что, наверное, да, у них есть какой-то человек, который бегает туда-сюда с каким-то, скажем так, винтиком, либо они отправляют быстренько заказ на соседнюю улицу, там на аддитивных технологиях им печатают необходимую деталь, и деталь уже тащит обратно.
2: А вот хорошо, вы про аддитивные сказали, да, поставил я, например, у себя 3D-принтер, что я фактически производственник московский или нет все-таки?
3: Вы можете считать себя производственником. И если таких людей будет больше, наверное, вы точно сможете дома в домашних условиях напечатать себе все, что захотите. Там заменить себе ложку, тарелку, брелок повесить умный. Для того, чтобы все-таки стать, скажем так, причастным к московской промышленности, необходимо еще иметь производственный АКВЭД. Вот тут давайте поговорим, есть он у вас или нет. Или вы все-таки пока пытаетесь стать промышленником и очень-очень цените московскую промышленность. Мы будем рады каждому такому человеку.
2: Знаете, на бутылке хорошей, минералки, да, будет обязательно защищенное географическое наименование. А вот Москвы есть такая пометочка для чего-нибудь? Для плюшек московских, в конце концов-то, да?
3: Есть логотип «Моспром» московской промышленности. Его с удовольствием используют все наши московские компании. А также еще один логотип сделан в Москве. Конечно, это знак качества, и не только для москвичей. Потому что, поверьте, за качеством на московских заводах следят очень сильно. И если уж сделано на московском заводе, покупают москвичи, то все остальные точно понимают, что это самое-самое высокое качество.
2: Какой самый центральный производственный объект в Москве может быть? Где и что?
3: Во-первых, недалеко от Кремля довольно большое количество маленьких компаний, которые мы с вами с заводом не назовем никогда. Но это компании с производственным акведом, которые реально руками, например, изготавливают большое количество очень красивых аксессуаров. Лично знаю, где они находятся, была не раз, поэтому прям недалеко от Кремля, там пешком минуты 3.
2: В Москве есть несколько станций метро, даже называющихся заводские, да? Это, наверное, уже вот эти вот монстры, так или иначе, в прошлом, потому что сейчас можно завод сделать маленький, компактный, так?
3: Да, но большое, скажем так, скопление, такая агломерация разных компаний есть, например, в Печатниках, где находится особая экономическая зона, Технополис Москва. Всего 240 компаний на различных площадках особой экономической зоны. Но здесь и производят высокотехнологичных роботов пожарных, и выпускают суперсовременные мониторы, экраны,
2: вот
3: которые
2: эти вот
3: мы используем.
2: Мониторы наши,
3: большие, да? большие разные. Да.
2: Честно и откровенно на все вопросы отвечает Полина Павлова. Мы послушаем самую классную музыку и вернемся сюда на Европе Плюс.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
5: Сантехника «Ёж».
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Why wait to say, at least I did it my way. Lie away.

0: с Александром Генерозовым.
1: Все, что вы хотели знать о московской промышленности, но вот как-то не у кого было спросить. Советник министра правительства Москвы Полина Павлова сегодня с нами. Да, ну, москвичам правда, вот мы уже вот выясняем, есть чем гордиться. Но вот хочется, знаете, что-то такого, чтобы вообще вот просто реально дух захватывал. Вот космос, что называется. Ну, может, и правда космос.
2: А может быть и правда космос. Например, мы недавно создали первый в мире мини-шаттл для доставки космических грузов. Аппарат может стартовать с орбитальных станций и малых спутников, то есть в космосе, да, а затем в автоматическом режиме возвращаться на Землю с полезным грузом. А еще у нас и другие космические компании есть, которые выпускают кубсаты, а в том числе группировку «Рассвет».
1: Что такое кубсат?
2: Кубсат — это такой маленький-маленький спутник. А группировку «Рассвет», я думаю, о ней вы знаете, тоже производит московская компания «Бюро 1440» на территории Москвы. А еще у нас есть московская компания, называется Bioprinting Solutions. Она разработала уникальный биопринтер, который уже успешно работает на борту российского сегмента МКС. Он печатает живые ткани в условиях невесомости. Это вау-факт.
1: Это надо еще понять, это нужно еще осознать.
2: Принтер стоит в космосе и печатает живые ткани. А сделала принтер полностью с нуля, от идеи, и отправила московской компании. Ну, есть чем гордиться.
1: Хорошо, мы так быстренько приземлимся сейчас, да, и каждый, кто бывал в больших городах Юго-Восточной Азии, видел их вот этот принцип производства. Вот витрина, вот продают, вот буквально дверь какая-то открывается, и там стоит суперсовременный, возможно, станок, и за этой дверью тут же что-то печатают, производят, да. Вот, но у них и климат помягче вроде бы, да, и мне кажется...
2: Знаете, это похоже на сарай, то, что вы описываете. У нас сараев нет.
1: Да, но мне кажется, это не московский немножко путь, да, то есть мы в этом плане чуть-чуть с ними расходимся, ну, ментальности, если угодно даже.
2: Во-первых, мы коллаборируем с ними. Нельзя же скопипастить технологию, да? Нельзя... И то, о чем мы говорим на данный момент, уже не первый год, мы не хотим просто импортозамещать. Мы не хотим изобретать велосипед с нуля. Мы хотим создать, придумать, разработать, а главное запустить в серию совершенно новые вещи, разработки, продукты, которые мы будем с вами использовать в Москве, в России, и которые, соответственно, могут быть экспортированы. И я недавно вот была на большом форуме, сначала фармы, потом на Бриксе в Индии, и, например, наши индийские коллеги очень интересуются нашим опытом и производства чистого здесь, и как у нас все устроено, как работает наша фарма, даже несмотря на то, что именно Индия считается по сути аптекой всего мира.
1: Да, да, да, там же 9 из 10, по-моему.
2: А вопросы задают к нам и говорят, а можно мы к вам, мы хотим у вас работать, мы хотим ваш опыт и, конечно, мы хотим экспортировать ваши товары. А когда мы дарим им нашу пищевую, опять же, продукцию, наши пряники, наши конфеты, экспортируем наше мороженое, поверьте, они счастливы.
1: Что-то пропустили, подписывайтесь на наши подкасты и, конечно же, читайте нас на сайте Европы Плюс, там же фоточки. В студии с нами Полина Павлова, и мы скоро продолжим.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: на Европе Плюс.
1: Продолжаем Weekend Star с Полиной Павловой, советником министра правительства Москвы. А вот так вот скажу, да, можно ли попасть на завод тому, кто не работает на производстве? И, конечно же, не через дырочку в заборе, а официально, легально, ну, просто посмотреть, приглядеться к этому всему, да. Вот почувствовать, твое, не твое, да. Я про такие волшебные слова промтуризм, думаю, говорю.
2: Промышленный туризм мы начали очень давно развивать. И увидели огромнейший спрос на экскурсии по заводам. Причем, опять же, и по большим, и по маленьким, и на мастер-классы, и на квесты, и на все-все-все. В этом году у нас уже было больше 200 разных туров. На них зарегистрировалось почти 4000 человек. Тут, наверное, стоит сделать акцент, что если еще несколько лет назад, там лет 5, больше ходило старшее поколение, посмотреть, как изменилось, как рефлексировать.
1: Вот оно,
2: да?
1: Что время.
2: Сейчас большая часть людей, которые идут на наши экскурсии, это молодежь. Как раз, как вы говорите, приглядеться, посмотреть, задают очень много каверзных вопросов нашим специалистам. А сколько платят? А какие рабочие дни? А в 6 отпустят или до 12? А вот эта штука точно полетит в космос? А вот это вот, а что, в колбасе реально мясо используется? Ну и так далее, и так далее. Мы максимально открыты. И спасибо нашим заводам, которые тратят, честно говоря, на это время. Которые водят экскурсии, которые честно обо всем рассказывают. Показывают самые интересные факты, заманивая к себе молодое поколение, чтобы нас, московских промышленников, я чуть-чуть себя причисляю.
1: Вот это через турагентство какие-то специальные нужно? Или просто зайти, и это предлагается везде, где...
2: Заходи в дверь просто не надо, надо заранее сказать. Все-таки тоже можно сказать в гости. Да, не то, чтобы вот к вам можно прийти, посчитаться, я к вам вот на экскурсию. А у нас есть проект, он называется «Откроем Моспром». Работает он не первый год. Можно зайти на сайт откроеммоспром.ру, зарегистрироваться и пойти на совершенно разные экскурсии. Можно, например, посмотреть, как прямо на заводе, можно сказать, строят целую квартиру. Квартир очень много, а потом такие квартиры собирают в целый настоящий жилой дом. Или как выпускают первые московские моноблоки, компьютеры. Посмотреть, сходить и на конвейер, и с молодыми ребятами пообщаться. Они очень много интересного расскажут.
1: Напомню всем еще раз, говорим сегодня о московской промышленности с Полиной Павловой и продолжим совсем скоро на Европе Плюс.
3: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техапьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
13: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
22: Европа Плюс.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресенье, Европа Плюс и самые классные собеседники и актуальные, конечно же, такие как Полина Павлова. Она именно от правительства Москвы сегодня рассказывает о московской промышленности нам. Но давайте глянем в будущее. Я знаю, что во многих странах уже такие вещи, как Dark Factory, да, то есть такие темные фабрики, свет там нету, потому что ни для кого роботам не нужен. Это все-таки скорее еще пока фантастика или это даже в московских реалиях реальность?
3: Если мы говорим прям о Black Factory, наверное, чуть-чуть пока фантастика. Потому что я никогда в мире не видела, чтобы вот все выключено, никого нет и все работает. И никакой искусственный интеллект сам все до конца безопасно, качественно сделать не может. Но у нас есть практически полностью роботизированные заводы. И совсем скоро в Москве будет запущен новый, суперсовременный, уникальный, вообще можно сказать, для мира завод, на котором очень большое количество роботов. Эти роботы делают литий-ионные ячейки, литий-ионные батарейки, которые используются для городского транспорта. Вот мы же с вами говорим о том, что есть электробусы в Москве, синички ходят 24/7. Кстати, всем советую на них покататься. Они очень милые, очень классные. И вечером проехаться, когда Москва освещается, очень красиво. А так вот, батареи для них производятся в Москве уже сейчас и будут производиться еще больше.
2: Ну, а если все-таки глянуть в перспективе 5 или 10 лет, что бы вы хотели увидеть в Москве? Давайте так вот.
3: Я хочу, чтобы в Москве была слаженная работа автоматизированных линий, роботов, довольно быстрых, потому что те роботы, которые есть на данный момент, например, в юго-восточных странах, если вы внимательно посмотрите на их работу, то даже чтобы поставить, например, какую-то коробку на место, они минуты три выбирают место, так, не так, прицеливаются, а потом ставят. Думаешь, господи, человек бы сделал это за 15 секунд, если не за 2. Ну, то есть, наверное, суперсовременные автоматизированные технологии, классный, живой, такой здоровый климат на высокотехнологичных промышленных предприятиях даст возможность людям каждый день практически улетать в космос, то есть делать новые открытия, новые разработки, оставлять роботам сложную, тяжелую, такую монотонную работу, а при этом самим заниматься какими-то очень-очень интересными вещами, которые помогут сделать жизнь каждого из нас, может быть, даже не промышленников, а комфортной, безопасной, вкусной, красивой. Мы же с вами, опять же, заводы не то чтобы видим, но они есть. И они работают на нас с вами. И да, и качество нашей жизни с вами как раз зависит от вот этих вот заводов московских.
2: Полин, спасибо огромное за то, что приехали к нам. Очень интересно с вами говорить, поэтому возьму с вас обещание еще как-нибудь заглянуть. И успехов вам в вашей службе.
3: Спасибо, я возьму с вас обещание обязательно приехать к нам на завод, на заводы, и рассказать и вашей аудитории, и вашим друзьям о том, какие они классные.
2: Договорились. Полина Павлова, советник министра правительства Москвы, провела с нами этот вечер на Европе+. Ну, а я, Александр Генерозов, попрощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17:00 с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
4: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 6 вечера.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Всем приятного, уютного вечера октября с Европы Плюс. Хорошего настроения. Всем рада приветствовать. Владикавказ онлайн вечерний начинает свою работу. Меня зовут Регина Кумаритова. И в ближайший час приглашаю всех провести в нашей компании. Присоединяйтесь, звоните 540-37, если есть что сказать лично. Или же присылайте свои приветы и поздравления текстовым посланием на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Размещайте в комментариях самой верхней записи. Также нас ожидает гороскоп от Европы Плюс на завтра, прогноз погоды, а через пару минут Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Чуть позже также не пропустите Beowulf Phoenix.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Ну а уже сейчас Минелли.
2: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Плюс.
1: Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Начинаю разбирать ваши первые сообщения. В течение этого часа, напомню, принимаются приветы и поздравления на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Марьяны большой привет. Арнели и Аурики с пожеланием приятного вечера и не скучать. Еще сообщение пришло от Залины. Большой привет Иришке. Пожелайте ей скорейшего выздоровления. Мы тебя любим и ждем. Желаем скорейшего выздоровления, всем отличного самочувствия, хорошего настроения и продвигаемся дальше в этом часе в компании Зейна. Услышим его хит под названием «Die for me».
2: Владикавказ онлайн.

0: Майли Сайрес на Европе Плюс, ее новинка под названием «Bass Persuades» только что. А мы будем продвигаться дальше, это Владикавказ онлайн. Продолжаем отдыхать под лучшие ритмы здесь на радио номер один в России. И, конечно, принимаем ваши текстовые послания на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Лауры большой привет Георгию с пожеланием приятного вечера. Будем двигаться уже в сторону гороскопа от Европа Плюс. Скоро узнаем, какую роль завтра придется взять на себя львам. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше Miss Mo. Реклама.
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Угарный газ. Опасность, которая не имеет запаха и цвета. «Газпром» газораспределение «Владикавказ» предупреждает. Газовые приборы, которые не обслуживают специалисты, могут стать причиной трагедии. Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме. Закон регулирует строго. Нет договора – нет газа. Заключить договор можно в филиалах ООО «Газпром» газораспределение «Владикавказ» вашего района или позвонив по номеру 76 62 81.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru.

0: nash.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте nash.dom.rf.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Владикавказ.
4: Онлайн. Европа. Плюс.

0: Овны, ни один ваш вопрос завтра не останется без ответа. Тельцы, придется действовать на свой страх и риск. Близнецы, относитесь ко всему завтра бережно, особенно к себе. Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника. Девы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Весы, доверяйте, но лучше всегда потом проверяйте. Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот, принесут эмоциональный подъем. Стрельцы, ваш прекрасный характер, наконец, оценят по достоинству. Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут. Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои. Ну и, наконец, рыбы. Карьерная лестница или спортивный зал – это вам решать самим.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Богдан Медведей, Count on Me, только что на Европе Плюс, 18:35 на часах, Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Напомню, что нам можно позвонить все еще, можно успеть, 543-7 или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также приветы и поздравления принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс, Владикавказ, в комментариях к самой верхней записи. Большой привет улетает Яне с пожеланием приятного вечера, сообщение без подписи. Ну а мы двигаемся дальше.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе плюс 8 сейчас, плюс 1 ночью. Завтра ожидается ясный день без осадков, днем плюс 14.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28-90-58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
10: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
9: Сантехника Ёж.
11: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
12: 29-33-66.
13: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
16: Владикавказ онлайн.

0: Владикавказ. Онлайн. Европа плюс.
1: Напомню, слушать нас онлайн можно на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Продолжаем. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Kimo Sounds, Rise Slow скоро, а прямо сейчас Sia Unstoppable.
0: Европа Плюс. Владикавказ.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, только что на Европе Плюс. Потихонечку будем с вами уже двигаться в сторону финала часа. Playman, Falling, а также мод, намек на нас, ожидают нас там. А на старте нового часа Temper City, Self-Aware. И там же с нами далее у руля Европа Плюс Саша Гордеев. Всем приятного вечера. Меня зовут Регина Кумаритова. На этом прощаюсь до завтра. Услышимся. Пока. Реклама.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: В ленте гиперраспродажа. Скидки до 70% на зимний ассортимент категорий. Спорт, одежда и обувь, автотовары и многое другое.
8: Акция действует в гипермаркетах с 12 января по 31 марта 2026 года. Кроме формата эконом. Подробности на лента.ком.
9: В ленту.
3: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
10: Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня мы благодарим тех, кто возит нас сонных на работу. Чаще других встречает в аэропорту, помогает выехать за город и отвозит домой, когда закрыто метро. Да, это день водителей такси. Поздравьте их в поездке, им будет приятно. А оставить чаевые можно в приложении «Яндекс.Гоу». Сегодня мы их удваиваем. Яндекс.Гоу. Информационный сервис. Транспортные и услуги оказываются партнерами сервиса. Яндекс.Про. Платформа для обработки заказов пользователей Яндекс.Гоу и других информационных сервисов. 0+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Европа Плюс.
14: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 19:00 в Москве.

0: Тектоника на Европе Плюс. What if? Но что если продлить и на завтра настроение уикенда, чтобы в понедельник тоже не скучно провести время? Если у вас есть такая мысль, не забудьте завтра с утреца подключиться к бригаде У. Эти ребята точно умеют заряжать. Вэлла, Вики, завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же движемся далее. Пока еще в режиме отдыха, я надеюсь. Токио Хотел на подходе. Услышим California Nights. И дождемся лирика. Аутентичная. Совсем скоро.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Зоя на Европе Плюс, Call the Horizon. Если нравится песня, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Все началось по новой в Еврохите, так что welcome. Голосуйте пока же. Впереди у нас Warner и Lauren. Услышим Let Me Forget You. И дождемся Дати. Кстати, трек номер один сейчас в нашем чарте. Take Me There. Через пару минут.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Лорен на Европе Плюс, Let Me Forget You. Ну, под такие ритмы, главное не забыть, что завтра понедельник. Надеюсь, вы отлично отдохнули, готовы к понедельнику, так что смело продвигаемся в этом направлении. Впереди у нас By India, Cho и Mont, услышим Шаде. И Black Eyed Peas тоже здесь, Where is the Love, совсем скоро.
1: Реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: europaplus.ru
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Married to Love, риторический вопрос от Blank Eyed Peas в финале этого часа. Ну, дальше без вопросов. Отличная музыка продолжит играть. И еще больше классных хитов будем заряжать в часе новом. Так что всем классного вечера. Оставайтесь с Европой Плюс. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Москве

0: Европе Плюс и Girl. 2 часа 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы классно проводите эти выходные. Подзарядились уже перед новой неделей. Ну, завтра, если что, подзарядиться еще можно вместе с бригадой У. С 7 до 10. Вэл и Вики будут здесь. Тоже возвращаются после выходных. Так что welcome, подключайтесь. Пока же подключаем Алекса Воронов, его Dream. И дождемся Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Скоро-скоро.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Объявление на Европе+. Плюс.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: продолжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Divock's Lowdown. Слышим Two Colors, Primadonna. Доминик Файк тоже здесь. Baby Doll. I can't move on, baby doll. Отлично проведем время, скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Дипок на Европе Плюс, Slow Down, 21 час 21 минута в Москве, ритмично продвигаемся далее в этот воскресный вечер. Если кому-то нужно побольше танцевальных ритмов, не забывайте про наш подкаст Residence. Подключайтесь в любой момент на сайте europaplus.ru, там много классных электронных ритмов. У нас же здесь пока By India, услышим спектакль и дождемся новинку от Miley Cyrus, Base Pursuits, совсем скоро.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия.

0: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Sweet, новый трек от Miley Cyrus на Европе Плюс. Ну, если этот новый трек вам понравился, не забудьте его поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europaplus.ru. Welcome. Пока же движемся далее вместе с Мизмо. Слышим Hello. И Алекс Уоррен тоже здесь. Ordinary. Через пару минут.

0: Европе Плюс. Music Sounds. Да, музыка продолжает играть. Отличные треки на подходе. До финала часа успеем послушать One Republic, Country Stars и Monitor здесь. И Ардан через пару минут.
1: Реклама. В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
6: I've been

0: Blues и Counting Stars в финале этого часа. Ну, надеюсь, у вас есть возможность посчитать звезды этим вечером. Небо ясное. У нас же здесь много звезд мировой поп-музыки в плейлисте. Продвигаемся далее в плей Steady Swims. Услышим Mr. Know It All на Европе Блюз.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: 10 вечера в Москве.

хотелось бы замедлить, конечно, выходные, но продвигаемся в сторону понедельника, 22 часа и 18 минут в Москве. Надеюсь, все успели хорошо отдохнуть, подзарядились, так что движемся смело. Впереди у нас Дати, один из лучших треков нашего чарта на этой неделе, Take Me There. И дождемся Биби Рексу и Дэвида Гетта, Set.

Биберекс и Дэвид Гетто на Европе Плюс. Уже не первая их совместная работа, но все такая же хитовая. Set Girls называлась вещица. Далее продвигаемся тоже не скучно. Впереди у нас Кэти Перри, Ники Минаж. Услышим Swish Swish и дождемся Алока и Халид. Dive into me через пару минут.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Лучшие хиты без остановок. Ближайшие полчаса на Европе Плюс. Ловите в это время Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. And I'll be there. Хузер тоже здесь. Take me to church. Услышим Клан Карусель. Ride. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.
2: My money don't jiggle, jiggle, it falls. I like to see you wiggle.

0: kp12.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 23.00.

Blue на Европе Плюс и Girl. 23 часа 34 минуты в Москве. Привет всем, кто не спит и все еще наслаждается оставшимися минутами выходных. Под лучшую музыку продвигаемся далее. Впереди у нас Нептуникова. Слышим танцевальную вещицу What If, один из лучших треков нашего чарта на этой неделе. И Алекс Уоррен тоже здесь. Fever Dream через пару минут.

0: Доминик Файк тоже здесь. Baby Doll. И много других отличных треков на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

Шикарный припев, как оно было и раньше. На Европе Плюс группа December 10, британско-ирландский бойс-бенд, который собрал Саймон Коул. Тот же самый продюсер, который когда-то создал группу One Direction. Вот это заявочка. Эти ребята только появились и уже собрали миллионов прослушиваний, что и неудивительно. Но, правда, пока не успели попасть в чарт Еврохит Топ-40.

0: Гостил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

прямо сейчас на Европе Плюс. Услышали летний солнечный хит от группы Сидерленд под названием Туту Туру. Да, легко, беззаботно. Надеюсь, что твои выходные прошли точно так же, и в том числе сегодняшний вечер. Продолжаем отдыхать, набираться сил перед новой рабочей. Да, силы нам точно пригодятся, поэтому удачи. Ну и в помощь нам для приятного настроения далее группа BTS появится с треком Swim. Так что продолжаем расслабляться.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Да, еще больше классных хитов впереди, в том числе и кое-что из свежего. Услышим работу от Карлиты и Софи Такер «Манхэттен». Ранее дэнс-новинка от Майли Сайрус «Best Pass Waits». Let's go. И также услышим что-то уже давно знакомое Кунсе Тефилюс «Лондон Галакси». Тебе желаю отличного настроения. Идем вперед.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы в столице, час.

0: все здесь, и Boys and Girls, и на радиостанции номер один России свежий сингл от Карлиты и диджея Софи Такер «Манхэттен». В Москве час ночи, 19 минут. Всем бодрствующим огромный привет. Мы здесь музыкой балуемся, так что ты все правильно выбрал. Оставайся, продолжаем провожать выходные. Я надеюсь, не с грустным лицом. Выходные к нам обязательно вернутся, ну а пока в плейлисте будем встречать топовых музыкантов. Они нас будут бодрить. Далее Kima Sounds, Rise Slow, Донио Лирик с хитом «Аутентичная». Ну и Disco Lines еще ближе к нам с треком «No Broke Boys». Дождись. Европа
1: Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

кайф. И это еще далеко не все. Все происходит по будням с 7 до 10 в шоу «Бригада У». Так что не забывай присоединиться. Пока же продолжаем встречать новую неделю в компании топовых артистов. Уже через 3 минуты здесь появится Дать, его сингл «Take Me There». Так что дождись, ну а пока...

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 30 минут.
1: Будет жарко, будет танцевально. Появится команда Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой Shine. Чуть раньше еще одна ритмичная история от Fastboy Music Sounds. Ну и последнее время никуда мы без них. Это Шакира, Burna Boy, Die Die. Успевай ловить последние минуты этих выходных и пойдем вперед.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Как бы она удивилась, если бы вот на том самом свидании вы гуляете где-нибудь по парку. А ты не тарелочница? Вот, она, наверное, удивилась. А это тарелочница, те, кто играет в летающую тарелку, наверное.
6: Ты еще не знаешь, как понравится парню? Я тарелочница.
5: Могу.
6: Могу. Могу, да, давай.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
0: европаплюс.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: 12plus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Салют в Москве 2 часа.

Мартин с хитом «Shine» на Европе+. Плюс. Стильно, модно, танцевально и как бы напоминает нам про ушедшие выходные, которые, я уверен, прошли мощно на все 100%. Еще больше любимой музыки подкастов ты можешь слушать в нашем приложении «Радио Хаб». Так называется, так что скачивай свой телефон прямо сейчас. Ну а в столице уже 2 часа и 20 минут. Далее на радиостанции номер 1 в России ожидаем появления Алекса Ворона с хитом «Fever Dream», так что оставайся рядом.

на Европе Плюс. Группа Cat's Eyes с хитом Animal, который уже несколько недель занимает отличные позиции в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И на данный момент это 14-я строчка, что очень даже позитивно для девчонок. Так сложилось в пятницу. А вот что будет дальше, решаешь только ты. Твой голос, оставляй его за любимый трек на сайте europaplus.ru. Далее в музыкальных планах услышать атмосферную новинку от Зои, Hold the Horizon, также дуэт Фанатека и Нелли, Back to Me, и еще один крутой дуэт, Али Фарбен, Рене Миллер. Body Talk залетит уже совсем скоро.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

хитов больше жанров. Появится Богдан Медведев с темой «Count on me». До него интересная кочевая вещица от Temper City «Self-Aware». И добавим немного поп-рока вместе с Ваней Дмитриенко «Шелк». Все это уже через пару мгновений. Тебе отличного настроения. Погнали

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 3 часа ночи.